0: Радио Самой. Радио Самой. Радио Самой. Listen us on radiosamui.online. Radiosamui.online.
1: I'm the Kid Leroy.
2: I'm Central CE.